0: Assalamu alaikum.
1: Wurzbasch?
0: Привет.
2: Приходь до нас.
3: Common Voices.